Во сарскем свежинью в USA жинца плана шака слышишь, а? Жиши могу се за наземске ферии ищи за граша в сарске рецепши зявиш, то, что мы вам квещи даш, а аж змакаю се виче цвонки пшеце дарства домовинской жупы дольна вужеца в сарском доме. Каш се за сарску политику займешь, а? Межешо се обжелиш. Ja, alle zachopisch, zome saße es wami, lubischischi, ato net po prednisch dutze, babilischne Jeen, se spivarku, zibulitz manju.